0: 自建立，各国正在加强协作，并在国际协作的框架内创建独立的解决方案。多国人士表示，面对人工智能带来的巨大机遇与治理挑战，中国主张中国方案将共同推动全球人工智能朝着向上向善、造福人类的方向发展。
1: Я думаю, что это событие, которое будет иметь очень большое долгосрочное значение, потому что на нем предложены идеи, касающиеся глобальной кооперации в регулировании искусственного интеллекта и в его развитии. Вот они предложены, в частности, в выступлении Си Цзиньпина, где он назвал 4 принципа, касающихся дальнейшего развития искусственного интеллекта. Я думаю, что эта организация позволит создать нормы управления сферой искусственного интеллекта для значительной части мира.
2: Покин западные штаты са сустрадю висловане лен на, повезме, зисковость умелой интеллигенции, а ей максимальное вьюжите в этой области, Čína sa snaží toto rozšíriť pomedzi ostatné rozvojové štáty, snaží sa podeliť so svojím rozvojom a snaží sa, aby profitovali z neho aj rozvojové štáty. Si myslím, že môže byť garantom určitej bezpečnosti, regulácie, rozvoja umelej inteligencie tak, aby bola dostupná pre všetkých po celom svete.
3: ที่สูงมากคือคำกล่าวนะของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นสุภาษิตที่สะท้อนภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนว่าสายเดียวนะไม่สามารถที่จะเล่นเป็นดนตรีได้ในขณะที่ต้นไม้ต้นเดียวก็ไม่ใช่ป่าไม้นะครับที่ทุกคนจะสามารถพึ่งพาอะไรได้ดังนั้น
0: 今天在上海外滩的访谈区，我的同事张安琪请到了清华大学教授刘知远，和我们一起解读习主席昨天在大会开幕式上的主旨讲话，以及今天大会的重要论坛和最新发布。下面就请他们和我们一起聊会儿 AI。安琪。
4: 好的，广权，黄浦江畔潮起新蓝，欢迎大家来到总台设在北外滩的前方演播室。今天我们邀请到了刘知远教授，和我们一起从大模型。